Да тут у нас играет наш цыган без мускарет. Он лост мит сих оф канфул депотиен. Ту бист кума оне гэд, от мит никс верлост ди вэрд. Ой, загава, ту хост гор никс цом фалиен.